0: Добро пожаловать, дорогие студенты! Вы слушаете радиопередачу «Знаки Зодиака». Сегодня с вами Оксана Ковяка. Приятного прослушивания! Знаки Зодиака или просто влияние астрономических знаков на наш характер. Гороскоп на неделю, гороскоп на год, астрологический прогноз. Гороскопы – одна из самых популярных тем в России. Водолей, рыбы, овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец или козерог. Читаете ли вы свои гороскопы? Верите ли вы в гороскопы? Вы решаете сами. Верить или не верить? Мы будем обсуждать это в нашей следующей программе. С вами была Оксана Ковяка. Спасибо за внимание и до следующей встречи.
1: I am now in deep relaxation and ready for constructive conditioning.
2: To buy Cadillac.
3: Walt Disney.
4: Westinghouse.
3: Kraft.
4: Capitol Records.
5: Standard 20th Century Fox.
6: Special Christmas radio program
7: energy flowing back through.
6: By the United States Air Force.
7: 7.
8: Selected by our time correspondent.
9: Presented at the public service. By the standard.
10: We are more alert with every California.
11: Colgate.
10: 4. 3. 2. 1. Wide awake, full of energy now and feeling wonderful. Stand up and stretch or walk around.

0: pace of the work was feverish, and by June, Mayakovsky had several chapters already done. By August, he had a title, Хорошо, Good.
1: Как всегда, октябрь ветрами, как дуют при капитализме. За Троицки дули авто и трамы обычные рельсы в Измире. Под мостом Нева река, по Неве плывут кронштадтцы, от винтовок говорка скоро зимнему шататься, видят редких звезд в глазах.

Шумики, шумы и шумищи. Шумики, шумы и шумищи. По эхам города проносят шумы.